иллуумма таймагоотэрваннат кангалерти иллугит таамнагу анганнаармини торлорпук таа таарсума хакиатта ангайоолуку арманнуккааллукка панна имагортуалиулаарторлунигу оқааллаамма таймагу таппаунгналунаариартоқами соқаннерлунинип тамилла ниттаатсиалулак имагортуалуунни имманноо тэдвэнигу хиниклути эмна апорхиарина хиоралаарлу апунги имма таапкуго оқамалерхут таанунгаго аалуаннакму боллерпи хиунниалек биунниалертоқиллути оқаалла иммини имаагаасмини хаперлунеқиаалоқилла хакинига оқаалла қиангиллути илаанга қиннгарахиоқиарлуго оқаути илла хиокку улунни уккуанита хаалагиллаарамиуқ таймагуна амнаамиорлутик таанунга иқэрмихималутигуппиулерлутик қарпиунеқақаттартукиуккуат таамна анганнаармини торлорпаккамиу митқулилеқутигиуқта тааккуалу ханнертаткуллугуо нун иллақаппаарлутик таанунга пиулерлутик таамна гоханнертаамнуллианга тигуармини пиоқатақаралаақуни иманиқамма тигу мат мики иллунилу пиу пиунерлу аюнгуккалаа тайман аблоқарлути иқамма тигу пилеқами таамна гоону таққани тааккунани хивуллиулуни пиоқатаамма иумалерлунигу таамамнулуунину тараратакугукку таамна қимаккалаарлугу тигуарата аннагу иумалерами тажунгаго поорилакаллаангануна аммак нааммаклунни улукиаганнаппигаллааран таапсумангаго тукту амяани алуваксами таилаава амататаяккуат пагнихоо тажунгаго поорлунниу хикоққаангану ингити луниоқимагиарами талииккимут таақаттарна атчагмани лутуру наяк нагаппоорлугимна унгагинаарлугуоқаахиммат утербигигалаарлуниунгоортаарсума кингуллермигу иуммакиарами нутагаалуунни таимна такуукку иуммакиарамиго таймагоқиагалаарти лугоқиммаклуниуртаарсума таам пиоқатаавлу таамнулугу анаанага иккуақуллеқа матаутку хиксани хипулли уткуиссамигуна амақ улуниақ хақиата пиммагу наамаклу тааккуивулли утиақкиа хақкиигиллу оингалу тааккуивулли улуни пиоқатаути имминикингулли улуни имману перангалуалугуми маккуккулаарлу таамнаго ангани тупиоқатигиллуни амлориари иллунигу имаарами таамни имаарлунилу тикитиги иллуниуллу ангани таапсумаллугу тики намиу амуулуниу анаанагата илекахуллунигоо таамни хаккиниукоор тиингиннарамиу ангут илекаги иллуниу каппиахуллуарлуни таймананалуна таамдагоо кулларттигунахиоқалаарамиу пукта амма тукту амяанипоо таамдагоо ангани оқаулиги иллуниу таканнакаммагингиллугу иуммагингиллугу аккунунга илаангамалекуутигиарлугу оқаулигиммиу хакинигу илекагигалаарпунниу талуппиулерлуни таа аннгути иллутигиллу таанунга пиуктуаллугами таануна уплуути иллугу аалалутигу таммаамиаку нуннааннекуутаутугнали имма имаанахигу иллуниу имаго хиксаминиго хаперлуни иумақаттарнаақуна униққаа таану пиуққамми ауқтортуалуунни имман аамниарниан аамниунингутеақку имаану хигалаа тамаангуго хинаану тикил халеққақиқтаалуммуунниқта ингуа аивлиқтиқтаа тамаанниго хинаани лақатипортулуалуммангутеамна нунна ло таяпсумала аалалуккил пуккиннерсарсиулерамингу пуккиннер пуккиннермигоо

0: иллалуарниатуни пинасаарсиулоо ми такуннаагалоо иммигама таппусаинна хилалуарниагиннассунлу нуиталериртэ харитаалакку алианертэртоолоо ими такуннасугу атортаунер самариалоолерсуинлу харитаалаккууттоо наалауткууту атортаунгиннисаулерсани охаалаутини охаалаути пиваллиатлуги минигалаут самариаттэлэрсимагаттали охаалаути сиванистарма арпаассутиллангит хатталаавима киусаагафтут мааннали сиваникутаагалуарма киу киуттаил самарисуунгулератта тусагутиасчисималермата пиусиваллиатуинаустилу пиваллиатуиннамата таакку ниллерутиингу ниллерутиингуарумалаулаккаали пивитчейниартулуулаасилаулугамма пинасуарусиулаулуми пивитсахаллуа лапиятсахаллуараалунгит мангааппи таккуниаккайнахунга тааккунинга инунеэ кхайтигиа кхайтичигиарумутсунгалу тусагатсаниарними пигиарнивиниит атсигингил лутулермаа уллуммимун таймаймма пиваллиатуиннамат самаккуа таймангат силартуамиуну унгастулуамиуну таккуннатаугия руналерсутиисуунгумма туллуминтай атсигингил лутермаа таитсумаантарни таитсумаан таллутуалуулаалермат таккуа 1970 нитэйт нипилиариао нипилиари хаттасимаяси нипилиариао хаттасимажут инутухао хаттасимажуи 1970s ни 1980s нилло тусарнитулариалуусуугумма танаалаугариаги теккуа накормиирутигиаллаалаккали нипилиариаусуугуннима таилтсинут пинусоо хатиги хаттасимаатиннулу куутсуамиттуиннаунгэ туассигини нунаилнигаса накорми накормей хонга накормей гиартухуут нерамаали
1: аа теккуаниккуани пи ухаалати инуммариами соалу инуугуннайтуи нипилиухаттасимаявут аситтинуллу анипилиурутсаухаттасимаммиста тамуунгай наасимангиторатаммата теккуа аватаккут пигумасимаммата атсигинник илунаалунгинниунгитту налунангиток илунаа игасталлимаангинни туйу туйулаа миягалуабу теккунинга нипитохаални кайвалуартуну ниппилиариаухаттасимаюник аммалуукоа ниппилиурутикаллаи кассат гунераттаруйу теймейттунилло туйулаарсимаявут маккуннунга CD гулу яактуну DVD теймейттуну уяисимаммата digital гунераттаруйу ниппилиоқсугит атуиннаути лангатсугит сивунитсатинну иламминик илавинеммини униккаатангинни тусаагумажуну атуиннау тилаарсугит нуатсисимаммата инуи хавайма хуммиякка наалаутикку наалассуут тэккуа илавиниси инугуннэйтүит нипингит пиулиартаумата аватаккуни хавайма лаақкуси аммалут таанатау сибиси нуатсивиалу хакмиман наалаутиккуорутиусимаулимаани канадами укеоқтату илаутиллугу нуатсиви хакмиман хавимаяуге хакмию тамаккуа илниатулериллуунниин тайчумане ханвилу утиохаттату винерни хавимагасуартиит хавиви харуннагалармиют иннаагаа атуктилгу сунакеа улло наалаутиккуулоортувини унапитсутиутиллугу таймаагалаа хавиматуарутик хиниак хиниакуннавехартитау лаартусоо юсивунитсатинни
0: намини лаилахатуарамиллу униккаатувинермит маллигахасуугуммимата наалахатагуннату атуиннау ханоо атуиннаути таагуна суугумма тилагиину тамаккуагалай атуиннаути таут сангиеевалусуугумми юсипсиккуну
1: аммалуикуа кадевик илсарнелерижикку илниатсигинги хайхаттасимаю паалумми юит илниагутитсалеулерами нип nipivinerni ila nipiliangusimajuni inummarinnu nuatsigiarluhattalaumiyut ilniarutitsaminu atuqtaulangatillugit ilisai utinnu inui tamman nohausrilaumiyaku allasimajuqutixalluangittu paalum gatta written history ohanikku sivullivinitta piusivininginni ohanikku vallu tusaksimagatta innotuha e unikkaatillugit
0: tusautillo ikajorsimallutorsuti
1: teimeittumat allasimajungo lettitauvattu illange nalunangito avatakkuvassa pinna suapikei nahtalaumi jakkaala allanguktisivalliatillugit innu emnikkausivininginni
0: Nuo tomajutsiaalogalla tamakkoagalein. Ika tselakutit. Haalik. Pengoge jahtalahtu saavalahtu. Nipit. Nitsaadit tauliume jahtalahtu saavalahtu.
1: Imminit tau pengoge lahtalogo nalunangitu. Akunne alpina suffikilla vaikku. Unikkaatuaktu nittu saagia melianakmat ilitsivallu naksunilu. Kawai manningit abinukmini. Kawai mangin tabiniranillu ni tusagiami tek tamakkoa. Sa inutti tuhausi wasitsivallia juolumi mat amisupaalu juhausi aturunneita. Vut ippinasungumi jut inummarit uhaajut tusatsugit. Illakku paalumi juhausi halirattavuku. Inusnisau juku. La inummarit lagailu juku ratanginama lisavanti ni. Keo khalgaluaksu na komi maiko kai yalla gotini nitsa kaina gavit maluna komi yalla mitsugit pinaso khatigila oksiam mekit ne pehote harinna megavit takkani emma ha nitsa titta gotlaaksu saumi vit
0: luagalun kalo tehdu kuninga pengolan khumiuti kina yakkuvillartuni takkunnai naksutlo suungutsaugavit igalakku
1: takonnagatsa hatsa suugattei takku igalaavu sanga se amatta tamaunga kiinnoyakkuvimmut hanuitte twinnawa matainuin makitatsiangi toisa ilanga takkunga ala suumata pangoalattuin
0: nakumealik
1: asugo nakumeemagalo maiko